0: за то.
1: Слушай свое тело, как ты кажешь, что мне тело. Слушай свое тело, как ты кажешь, что мне тело.
2: Белви витамини слушают твое тело и дают ему все, что ему потребно. Белупо Белви. Все, что бы тело хотело.
3: Дрова.